Одна из тех самых волшебных композиций квартета «Абба». Да, они запустили эту песню в эфир прям вот в декабре 1979 года. Ну а 70-е – это самый, что ни на есть, звездный момент этого квартета. Абсолютное волшебство. 3:20 в столице, дальше на ветре ФМ Игорь Корнелюк, ФР Дэвид и Андрей Губин. Меня зовут Илья Глебов.

Го-го-го-го-го-го-го-го. Не знаю, что там с Парижем. В Сыктывкар совершенно запросто можно рвануть. 3.35 в столице. Через пару минут на Retro FM веселые ребята Queen и дуэт Aqua. Меня зовут Илья Глебов. Мы исключительно вперед.

Даже если не Светка Соколова тебя зовут, но у тебя сегодня день рождения, мы тебя поздравляем от души и желаем букетов, свиданий и всяких рандеву прочих под любимую музыку на Ретро-ФМ. 3:50 в Москве, 23 июля на календаре. Дальше для вас Секеч Бонием. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: служите погодные девушки, девушки, которые предсказывают мужчинопад. Ну, в том смысле, что каждой женщине по мужчине прямо сегодня перепадет. 4:20 в столице. Совершенно оптимистические прогнозы. Хотелось бы их поддержать. Пусть все будет хорошо у нас, у всех. Сегодня под музыку Ретро ФМ, Bad Boys Blue, Владимир Высоцкий и Дженнифер Лопес через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

Горячие девчонки и крутые парни всегда найдут момент, чтобы встретиться. Ну или, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Все понятно. 4:35 в столице. Дальше на Red FM Ричард Маркс с блюзистами Михаил Боярский. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

Ричард Маркс и его клятвы с гитарой. Почти 4:50 в Москве. 23 июля на календаре. Сегодня, кстати, отмечается день дачника. Хоть и четверг по списку, но, в общем, можно как-то уже на дачу настраиваться, мне кажется. Настраиваемся на дачное настроение под музыку Ретро FM. Через пару минут Абба и дубы нашей колдуны.

0: Забыть Смоки и их планы на удачные встречи около полуночи. Я надеюсь, что все удачные встречи около полуночи, которые случились прошлой полночью, до сих пор еще как так продолжаются. Далятся под музыку Red FM. 5:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Я вам вас приветствую. Здравствуйте.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Ну что ж, дорогой товарищ, если в палатку до сих пор стучит ночная птица грусть, значит, палатку не в том месте поставили. 5:35 в столице. Это Red FM и ваша любимая музыка. Через пару минут постучатся к нам Михаил Муромов, Риги Повери и Крис Ри. Меня зовут Илья Глебов.

Яблоки, черешня, вишня, абрикосы есть, а снега нет и не предвидится. Не то чтобы прямо новость сногсшибательная, я понимаю, но согласитесь, приятно лето проводим под любимую музыку. На Ретро FM через пару минут Альфа Вилли, Мишель Дельпеш. 5, практически 50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Сандра немножечко заблудилась, заплутала и забыла, где она и кто она. 6:19 в Москве. Мы точно не заблудимся, у нас все под контролем. Retro FM и лучшая музыка здесь для вас. Через пару минут Blue System, Татьяна Овсиенко и Аха. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королёва 1D.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Дитер Болин категорически настроен с утра пораньше, чем-то совершенно недоволен. Как-то она его довела, она с большой буквы, естественно, до белого коленя. Да, давайте не будем ссориться с утра пораньше, по крайней мере, дальше как-то будет виднее. Через пару минут на Ретро FM Саш и Мэйвуд, и Владимир Пресняков. 6:35 в Москве.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.

0: Эквадорский заряд бодрости нам с вами. Ну и пусть эта самая бодрость не покинет больше нас. Ну, по крайней мере, сегодня уж точно хотелось бы. Меня зовут Илья Глебов. Я отправляюсь в сторону дома в начале следующего часа. Встречайте Олега Орлова и летнюю смену на Ретро-ФМ. Будьте здоровы.
1: Реклама.

0: сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 часов в Москве. Наш девиз «Четыре слова. Сам не спишь, буди другого». Просыпаемся, друзья. На работу собираемся. Вот человек, который уже давно собран и удачно разбужен, Вадим Ривман со свежими новостями в студии.
1: Обязательно поделюсь ими. Доброе утро, привет. Итак, Владимир Путин планирует в понедельник, 27 июля, встретиться с депутатами Госдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как ожидается, речь на встрече пойдет об итогах работы Госдумы 8-го созыва. В сентябре будет выбран новый состав Нижней палаты парламента. На 27 июля намечено финальное пленарное заседание весенней сессии и всего, таким образом, нынешнего созыва Госдумы. Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников. Семьи погибших в результате ударов получат по 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшие по миллиону. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким. Кроме того, по ее словам, Wildberries начинает начисление продавцам, чья продукция пострадала или была уничтожена атаками на склады. Напомню, что в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries в Катаре.

0: расходов и возможное увеличение дефицита в этом году. Напомню, что накануне Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. В парламенте считают, что в ближайшие дни ситуация с ценами и поставками начнет меняться. Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не согласовали предложенный Еврокомиссией проект 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. Ранее издание «Политико» писало, что в Европе заканчиваются идеи для новых ограничительных мер против России. Как сообщало издание, новые предложения не удается согласовать, поскольку уже не осталось санкций, которые не били бы по интересам той или иной страны Евросоюза. Ну и последнее. Японский велогонщик спустился спиной вперед на переднем колесе и установил два рекорда Гиннесса. Исторический трюк был реализован на олимпийском трамплине. Спортсмен сумел преодолеть дистанцию в 136 метров по склону с углом наклона до 37 градусов. При этом скорость райдера превышала 60 км в час, а период удержания равновесия составил 35 секунд. Все это при движении в нестандартной позиции по крутому рельефу. Достижение далось спортсмену ценой колоссальных усилий. Для идеального исполнения потребовалось около 50 прохождений трассы. Ну что, как тебе трюк, Олег?
1: Да нормально. Достаем велосипеды, включаем камеры, говорим фразу: «А смотрите, как я могу», и вперед.
0: Я как раз хотел сегодня прокатиться. Попробую.
1: Только без экстрима нам еще работать.
0: Но с защитой.
1: Хорошо.
0: Да. А еще здесь курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Есть точка зрения, что люди верят в гороскопы, потому что им нравится думать, что вокруг их судеб вращаются звезды. Ай-яй-яй. Хотя доля истины в этом, наверное, все-таки есть.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас четверг, 23 июля. День будет располагать к внутренней работе, поэтому лучший выбор сегодня – наблюдать, осмыслять и готовиться, а не торопиться воплощать. Овны, сегодняшний день – не лучшее время для форсирования решения, лучше занять позицию наблюдателя. Тельцам в отношениях лучше действовать поэтапно, нежели пытаться решить все за один присест. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы, ваш день может быть наполнен пустыми разговорами, чтобы не терять время. Лучше займитесь тем, что действительно полезно. У весов могут возникнуть трудности в материальной сфере. Будьте последовательнее. Скорпионам обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, а не искать новых внешних источников силы. Стрельцов к неожиданному решению приведет другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой. Козероги, новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать. Лучше реализуйте прежние. Водолеи, ваш день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте и собирайте информацию. И, наконец, рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как шутят некоторые мужчины, планировать отпуск на самом деле очень легко. Начальник говорит вам когда, а жена говорит где. Ну и было бы на что отдыхать где и как душе угодно. О них, о денежках поет нам квартет Абба в летней смене на Ретро-ФМ. И пусть их хватит всем на классный летний отдых. 7.17, время московское, меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться под отличную музыку. Совсем скоро будем подпевать группе «Земляне». Ну а в середине часа не забудем послушать новости.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
1: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
1: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
5: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
5: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как известно, тем, кто верит в свою мечту, в ее красоту, принадлежит будущее. Но, по сути, мечта — это своеобразный мост, соединяющий сегодня и завтра. Продолжаем верить в свою мечту под этот хит группы «Земляне», что звучит в летней смене на Ретро-ФМ. Половина восьмого в Москве. С верой в хорошие позитивные новости встречаем в студии Вадима Ривмана. Утро доброе.
1: Обязательно расскажу о них. Привет всем. Доброе утро. Итак, в Маниле началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Встреча проходит на полях мероприятий по линии азиатско-тихоокеанского сотрудничества. Анонсируя предстоящие переговоры, накануне Лавров заявил, что планирует поинтересоваться у американского коллеги, какую позицию сейчас занял Вашингтон по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава МИД хочет прояснить слова Дональда Трампа о возможности скорого завершения конфликта. Объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских. Он отметил, что на месте происшествия находятся спецслужбы. Русских также призвал граждан сохранять спокойствие, предупредил о запрете размещения в интернете кадров беспилотников, а также работы средств ПВО. Американские военные завершили очередную волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США. Там заявили, что наносили удары по военным целям Исламской Республики, складам с ракетами и беспилотниками, пунктам береговой разведки, системам ПВО и морским объектам. В командовании подчеркнули, что цель атак Вашингтона – ослабить возможности Тегерана нападать на торговые суда и моряков. Вооруженные силы США начали 12-ю серию атак минувшей ночью. Ранее в иранском корпусе стражи Исламской Республики заявили, что о пожаре на нефтяном танкере после подрыва на мине в Ормузском проливе. Земля сегодня снова столкнется с магнитной бурей. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что ожидается неблагоприятная геомагнитная обстановка. Индекс солнечной активности превысит 4 балла. Вероятность всплеска активности на Солнце составляет 31%. По словам врача-кардиолога Марины Орловой, в этот день метеозависимым важно контролировать свое психоэмоциональное состояние и отказаться от физических нагрузок. Друзья, круиз Ретро-ФМ на комфортабельном 11-палубном корабле «Астория Гранде» в самом разгаре. Напомню, что к команде наших слушателей, победителей суперигры «Круиз Ретро-ФМ» присоединились ведущие первой смены Саша Светлов и Рита Субботина. Сегодня наши путешественники прогуляются по одному из самых узнаваемых греческих островов в Эгейском море Миконосу, позагорают на пляже, ну а вечером танцы нон-стоп под лучшую музыку нескольких десятилетий на знаменитой вечеринке Ретро-ФМ. Следить за приключениями участников путешествия можно в нашем эфире, на сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И еще курсы валют: доллар 78.48, евро 89 рублей 60 копеек. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем доброго утра!

0: Всем, кто хочет с утра пораньше настроение в стиле диско, музыкальный привет от группы «Оттаван». Приверженцам других стилей и направлений музыкальных рекомендую не расслабляться. Через несколько быстрых минут в летней смене на ретро-ФМ лучшие хиты Лубеги группы «Электроклуб», Кайли Миноук и Джейсона Донована. Сверим часы, друзья, 7:35. В столице продолжаем просыпаться.
1: Летняя смена на ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Хорошая встряска с утра пораньше поможет забыть о том, как еще несколько минут назад у тебя буквально слипались глаза от недосыпа. Лу Беги, говорим спасибо даже те из нас, у кого и до его бодрящей песни сна уже не было ни в одном глазу. 7.47 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра. На Ретро FM продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас новости и гороскоп. Не пропустите и не проспите лучшие песни Криса Ри и Льва Лещенко. Через несколько минут.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь Т.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
14: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
15: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
16: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: 8 часов в Москве. Главное встать, друзья. Проснемся потом. Летняя смена на Ретро-ФМ поможет. Ну а с актуальными новостями нам помогает Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Обязательно помогу и расскажу. Доброе утро. Итак, в госуслуги добавят функции соцсетей. В правительстве обсуждают стратегию развития портала до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, повседневных сервисов и получения госуслуг. Об этом известием сообщили два источника, которые участвуют в подготовке документа. Одно из ключевых направлений обсуждения – создание на базе портала собственной соцсети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформлять госуслуги в интересах близких или по их поручению. Кроме того,

0: Электронные подписи, уставные и регистрационные документы юрлиц, индивидуальных предпринимателей. Необходимость таких мер в МВД аргументируют тем, что распространение подобной информации способствует преступлениям. Законопроект направлен на межведомственное согласование. Ну и последнее. Еда из чужой тарелки часто кажется аппетитнее собственной. Психиатр Валентин Скрябин провел исследование. Участникам предложили попробовать картошку фри в 4 разных ситуациях. Съесть собственную порцию, принять в подарок, взять у щедрого соседа или же отобрать у жадного коллеги. Наименее вкусной оказалась своя картошка. Немного слаще подаренная, ну а настоящий вкусовой восторг вызвала та, которую отобрали у соседа. Скрябин объяснил этот феномен сложной работой человеческой психики. Во-первых, срабатывает принцип дефицита. То, что ограничено или заканчивается, автоматически ценится выше. Во-вторых, возникает усиление удовольствия от чувства вины. Ну и дополнительно ученый указывает на древний инстинкт охотника, унаследованный от животных предков. Ну что, Олег, как тебе исследование?
1: Да нормально. Я смотрю, тут наш офис уже наполняется людьми.
0: Потихоньку.
1: Пойдем-ка пробежимся. Слушай, завтракали-то мы уже давно. Время позднего завтрака у летней смены.
0: Ну а если кто-то не захочет отдавать.
1: Кто там к холодильнику побежал?
0: Так мы испытаем восторг, наоборот. А я еще расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89.60. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Любовь – очень сильное чувство, но даже она нуждается в помощи и защите порой. О чем нам в летней смене на Ретро-ФМ напомнил только что Андрей Державин. Кого из знаков зодиака от неприятностей сегодня защитит сама судьба? Ответ на этот вопрос попробуем узнать прямо сейчас в нашем Ретро-ФМовском гороскопе.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 июля, четверг. День будет располагать к внутренней работе, поэтому лучший выбор сегодня — наблюдать, осмыслять и готовиться. Овны. Сегодняшний день — не лучшее время для форсирования решения. Лучше занять позицию наблюдателя. Тельцам. В отношениях лучше действовать поэтапно, нежели пытаться решить все сразу. Близнецы. Обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки. Посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы. Помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы. Ваш день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. У весов могут возникнуть трудности в материальной сфере, будьте последовательнее. Скорпионам обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, а не искать новых внешних источников силы. Стрельцов. К неожиданному решению приведет другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой. Козероги. Новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать. Лучше реализуйте прежнее. Водолеи. Ваш день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте и собирайте информацию. Рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Жан-Мишель Жарр в летней смене на Ретро FM, французский композитор, мультиинструменталист, один из пионеров электронной музыки. Шикарным музыкальным приветом, адресованным как раз поклонникам электронной инструментальной музыки. Кстати, друзья, важно не только то, что вы слушаете, но и как, с помощью чего вы это делаете. Рекомендую новое приложение Ретро FM «Радио Хаб». Быстро и удобно, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу, множество интернет-потоков. И все это бесплатно, без регистрации. Ищите и скачивайте его в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
1: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай. Рынок Казачий. Павильон 25.
11: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
12: Спонсор следующего часа ООО Интерио.
13: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
14: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
13: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
14: Королева 1D.

0: Группа «Антик» в летней смене на Ретро FM наглядно поведала нам только что о том, что когда человек влюблен, он готов отдать жизнь за свою любовь. Вдохновляюще, согласитесь.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о сквозном мониторинге цен на продукты питания, который вступит в силу с 1 января следующего года. Документ предусматривает фиксацию цен на всех этапах продвижения товара от производителя или импортера до розничного прилавка. Информацию о продавцах, поставщиках, объемах реализации, доходах и ценах будут получать от Федеральной налоговой службы органы исполнительной власти, перечень которых утвердило правительство. Кабмин также определит перечень продовольственных товаров, подлежащих мониторингу. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты. В связи с плановыми работами на водопроводе будет временно прекращено водоснабжение. Сегодня с 8 утра до 8 утра завтрашнего дня не будет воды или будет подаваться с пониженным давлением в границах. Проспект Сельмаш, Пановая, Образцовая, Металлургическая, Сержантова, включая котельную, детский сад, баню и прачечную, спортивную школу номер 6, лицей номер 20, городскую поликлинику номер 1. Минтранс России утвердил новые правила для судоходства в районах подходов к порту Азов. Якорная стоянка в местах, не защищенных средствами противовоздушной обороны, теперь запрещена. То же касается еще одного южного порта Кавказ, расположенного в Темрюкском районе Краснодарского края. Под запретом также и плавание в этих окрестностях судов с неисправными средствами связи. Отмечается, что акватория портов Таганрог и Ейск не относится к подходам к морскому порту. Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом рассказал представитель Минтруда Михаил Кирсанов. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. В министерстве рассчитывают, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Кроме того, Минтруд продолжает программы бесплатного переобучения и поддержки найма. О курсе валют: доллар 78 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 60 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Умудренные жизненным опытом люди стараются успокоить всех, кто находится в активном поиске до сих пор. Дескать, однажды вы найдете человека, который будет одержим вами, будет жаждать каждой минуты вашего времени, но не удивляйтесь, если этим человеком будет ваш начальник на работе. Я Самоцветов, в летней смене на Ретро-ФМ. Просыпайтесь, друзья, на нашей музыкальной волне. У нас есть все, чтобы сделать утро приятно. Минутки через три будем подпевать группе «Браво», Жанна Агузарова и Стиви Вандеру. В столице 8.36.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
4: Ну плюс кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Ретро-ФМ.

0: 100 балерин. Да, да, именно так слышится многим название этой песни, которая была записана Сьюзи Кватро и Крисом Норманом в 78 году, которая быстро стала хитом и прибавила популярности обоим исполнителям. Вот что значит выгодно спеть дуэтом. Как говорится, хорошая коллаборация никому не помешает. Кстати, о балеринах в тексте этой песни вообще ни слова. Может, в следующих музыкальных произведениях, что прозвучат в летней смене на Ретро-ФМ, кто-то из артистов отдаст дань этой профессии. 8:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех и настойчиво рекомендую не пропустить лучшие песни Иванушек Интернешнл и Сандры, что прозвучат до конца этого часа.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90» — современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealer Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: ему красоточно ру.
1: 6+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: 9 утра в Москве. Просыпаемся, друзья. Тем, кто этого еще не сделал, поможет летняя смена. В начале часа не обойтись без помощи Вадима Ривмана. Без него никак, только у него свежие новости.
1: А я уже здесь как раз рассказываю о них. Доброе утро, привет. Итак, Банк России на ближайшем заседании может сохранить ключевую ставку без изменений. Такое мнение, по крайней мере, высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на это может повлиять ситуация на топливном рынке. Еще одним аргументом против снижения ставки Шохин назвал рост бюджетных расходов и возможное увеличение дефицита в этом году. Накануне, напомню, Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. В парламенте рассчитывают, что в ближайшие дни ситуация с ценами и поставками начнет меняться. Владимир Путин планирует 27 июля встретиться с депутатами Госдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как ожидается, речь на встрече пойдет об итогах работы Госдумы 8-го созыва. В сентябре будет выбран новый состав Нижней палаты парламента. На 27 июля как раз намечено финальное пленарное заседание весенней сессии. Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников. Семьи погибших в результате ударов получат по 2 миллиона рублей, а тяжело пострадавшие по 1 миллиону. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким. Кроме того, по ее словам, Wildberries начинает начисление продавцам, чья продукция пострадала или была уничтожена в результате атак на склады. Напомню, что в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries в Котовске, Тамбовской области,

0: физических нагрузок. Ну и последнее. В эфире британской радиостанции прозвучала композиция Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках». А об этом говорится в эфирном плейлисте программы «Real McKay». Радиоведущий Эл Маккей разместил это сообщение в своих соцсетях. Трек культового исполнителя оказался в одном ряду с работами других известных музыкантов. В подборку также вошли песни Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, а также композиции коллективов Rolling Stones, Bon Jovi, Electric, Woodmac и других. Ну что, Олег? Приятно, что Владимир Высоцкий звучит не только в эфире российских радиостанций, в частности, конечно, на Ретро-ФМ, но и в эфире британской радиостанции.
1: Ну, конечно, согласен. Культурный обмен — это хорошо, это здорово. Ну, и мы сегодня тоже, кстати, Высоцкого послушаем, правда, чуть позже.
0: Обязательно сделаем это. Ну, а я прямо сейчас расскажу еще о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Эх, хорошо ребята наяривают. Уже трудно представить наше утро без лучшей музыки последних десятилетий, равно как и непривычно обходиться без традиционного астрологического прогноза. Да и зачем это делать? И не будем. Гороскоп. Далее в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Четверг, 23 июля. Лучший выбор сегодня – наблюдать, осмыслять и готовиться, а не торопиться что-то воплощать. Овны, сегодняшний день – не лучшее время для принятия важных решений. Тельцам в отношениях лучше действовать поэтапно, нежели пытаться решить все сразу. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности внутри себя. Девы, ваш день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. У весов могут возникнуть трудности в материальной сфере, поэтому будьте последовательны. Скорпионам обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, а не искать новых внешних источников силы. Стрельцов к неожиданному решению приведет другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой. Козероги. Новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать. Лучше реализуйте прежние. Водолеи. Ваш день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте и собирайте информацию. И, наконец, рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь какой-то глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Коли так, удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Если тебе говорят «ты мое сердце», «ты моя душа», слышать это, конечно, приятно, но лишь бы не обманывали, а то получится как в одном популярном советском мультике про волшебное кольцо. Помните? «Ваня, я ваша навеки!» А потом выясняется, что правы были те, кто говорил, что «Ульянка — это хуже керосину». Modern Talking в летней смене на Ретро-ФМ. Далее взбодримся под бит-квартет «Секрет», «Мадонну» и новости, которые выйдут в эфир в середине часа. 9:20 в Москве. Я Олег Орлов. Всем желаю доброго утра.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Почему сразу сам топай?
3: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластика. Пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут поверить.
8: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
8: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Ретро-ФМ.

0: сказал бы Винни-Пух, в гости надо заходить неожиданно и дерзко, чтобы хозяева не успели еду спрятать. А вот героине песни бит-квартета «Секрет» такое даже в голову не придет. Она, наоборот, радушно встречает гостей и накрывает на стол. В Москве 9.30, он ходит в гости по утрам, да не с пустыми руками, со свежими новостями. Вадим Ривман удобно устроился у микрофона.
1: Раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, в госуслуги добавят функции соцсетей. В правительстве обсуждают стратегию развития портала госуслуги до 2035 года, в рамках которой сервис может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, а также повседневных сервисов и получения госуслуг. Об этом «Известиям» сообщили два источника, которые участвуют в подготовке документа. Одно из ключевых направлений – обсуждение. Это создание на базе портала собственной соцсети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества. Еще одним элементом новой концепции могут стать семейные сервисы. Обсуждается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформлять госуслуги в интересах близких или по их поручению. Кроме того, в экосистему госуслуг может войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских. Он отметил, что на месте происшествия находятся спецслужбы. Русских также призвал граждан сохранять спокойствие и предупредил о запрете размещения в интернете кадров беспилотных летательных аппаратов, а также работы средств ПВО. МВД России предложило без суда блокировать интернет-ресурсы, которые незаконно продают сим-карты и интернет-аккаунты. Об этом пишут «Известия». Также под блокировку без судебного решения могут попасть ресурсы, на которых незаконно продаются электронные подписи, уставные и регистрационные документы юрлиц, индивидуальных предпринимателей. Необходимость таких мер в МВД аргументируют тем, что распространение такой информации способствует преступлениям. Законопроект направлен уже на межведомственное согласование. Японский велогонщик спустился спиной вперед на переднем колесе, установил два рекорда Гиннесса. Исторический трюк был реализован на Олимпийском трамплине. Спортсмен сумел преодолеть дистанцию в 136 метров по склону с углом наклона до 37 градусов. При этом скорость превышала 60 км в час, а период удержания равновесия составил 35 секунд. Все это при движении в нестандартной позиции по крутому рельефу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89.60. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Полицейский, индеец, ковбой, строительный рабочий, байкер и морской пехотинец. Нет, это не анекдот, это просто образы, которые выбрали для себя участники группы Village People, переживающие сейчас вторую молодость, а лучше сказать, не стареющий. Это их песня, завирусившаяся в сети, которая через пару лет стукнет уже полтинник, остается популярной до сих пор и часто звучит на многих спортивных мероприятиях в мире, где толпы меломанов и болельщиков сливаются в танцы, изображая руками четыре буквы названия песни YMCA. 9.36 в столице, с вами летняя смена на Retro FM. Совсем скоро будем подпевать Рики Мартину, Юрию Антонову и Сиси Кэтч.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас. Вечеринка.
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Retro FM.
11: Retro FM.

0: Живущий безумной жизнью Рики Мартин заряжает слушателей летней смены своим оптимизмом, что весьма актуально, особенно для тех, кто по утрам тяжеловато просыпается. Кстати, друзья, в ближайший понедельник, 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости на Ретро-ФМ заглянет супероптимист. Очень позитивный человек, настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца. Не пропустите «Пупо» в гостях на Ретро-ФМ в понедельник, 27 июля в 11:00. В начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп, а через несколько минут Крис Норман и Дубы Колдуны с песней бременских музыкантов. В Москве 9:49.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
13: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: В Москве 10 часов. Гоним прочь. Плохое настроение встречаем новый день с летней сменой на Ретро FM. Перед Вадимом Ривманом стелим красную ковровую дорожку. У него очередной красивый заход на новости.
1: Спасибо, расскажу обязательно о них, обо всем по порядку. Итак, встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио продолжалась примерно 35 минут. Она проходила на площадке Филиппинского международного конференц-центра на полях мероприятий по линии АСЕАН. Инициатором встречи выступили США. Об итогах переговоров информации пока нет. Это была пятая встреча Лаврова и Рубио с января прошлого года. Накануне Лавров сообщил, что планирует задать американскому коллеге вопрос по поводу высказываний Дональда Трампа о перспективах скорого урегулирования украинского конфликта. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пострадавших и серьезных разрушениях в результате ночной атаки украинских дронов на регион. По его словам, силы ПВО на протяжении всей ночи вели отражение удара, направленного на гражданские объекты. Гусев уточнил, что подробная информация о случившемся будет обнародована после завершения работы экстренных служб. Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. Он призвал жителей сохранять спокойствие. Ураган разрушил туристический лагерь в Свердловской области. Один человек погиб и есть пострадавший, об этом пишет Газета.ру. Сильный ветер привел к обрушению деревьев, которые упали на палатки туристического лагеря на реке Чусовая. Проводится эвакуация туристов из лагеря. В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Такой законопроект одобрил греческий парламент, пишет РИА Новости. Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет. Ну и последнее. В США стремительно растет интерес к нудлингу, экстремальному способу ловли сома, при котором рыболов использует собственное тело в качестве приманки. Рыбалка происходит следующим образом. Человек опускает ногу в подводную нору, и самец сома, охраняющий икру, мгновенно атакует. После этого его можно легко поймать голыми руками. Биологи пока не бьют тревогу из-за нового вида рыбалки.

0: Привет всем, кто, прилагая героические усилия, ежедневно борется с утренней хандрой. Песни любимых артистов и летняя смена на Ретро FM вам в помощь, друзья. Давайте-ка узнаем, каким день сегодняшний видят звезды и что нам от него ждать. Послушаем гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Четверг, 23 июля. День будет располагать к внутренней работе, поэтому лучший выбор сегодня – наблюдать, осмыслять и готовиться. Овны, сегодняшний день – не лучшее время для форсирования решений, так что займите позицию наблюдателя. Тельцам в отношениях лучше действовать поэтапно, нежели пытаться решить все сразу. Близнецы, обратите внимание на свое физическое состояние, прислушайтесь к своему организму. Раки, посвятите день тем делам, которые вам нравятся, которые делать легко. Львы, помните, что сила рождается из умения совместить противоположности. Девы, ваш день может быть наполнен пустыми разговорами. Чтобы не терять время, лучше займитесь тем, что действительно полезно. У весов могут возникнуть трудности в материальной сфере. Будьте последовательные. Скорпионам обстоятельства предложат работать с тем, что уже есть, а не искать новые внешние источники силы. Стрельцов к неожиданному решению приведет другой взгляд на то, что раньше казалось проблемой. Козероги, новые договоренности с единомышленниками сегодня не будут работать, лучше реализуйте прежние. Водолеи, ваш день не будет располагать к важным профессиональным решениям. Наблюдайте, собирайте информацию. И, наконец, рыбы. Возможно, у вас возникнет стремление постичь глубинный смысл или отправиться в путь за новыми эмоциями и впечатлениями. Всем знаком зодиака хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Группа Queen в летней смене на Ретро FM с хитом, посвященным настоящей дружбе. Помнится, один известный боксер как-то сказал, что не каждый, с кем приходится драться, твой враг, и не каждый, кто тебе помогает, твой друг. Настоящий друг, вообще, в принципе, товар штучный, который при этом за деньги не купишь. 10:19, время московское, меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех друзей нашей радиостанции, всех слушателей Ретро FM. Уже готовимся подпевать Юрию Шатунову и ласковому маю, ну а в середине часа будем слушать новости.
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM.
12: Первая смена.
11: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Меломаны со стажем наверняка помнят. У Валерия Леонтьева была песня «Полюбите пианиста», хоть он с виду неказистый, не имеет звания до сих пор. А некоторых и просить не надо. У них изначально душа лежит к хорошим музыкантам. Сердце к ним тянется. Вот героиня этой песни взяла и полюбила саксофониста. Кстати, сама певица Александра Стан сейчас замужем за барабанщиком.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Банк России совместно с Минстроем России разрабатывают законопроект, который существенно изменит правила предоставления рассрочки при покупке жилья в новостройках. Согласно новым нормам, рассрочка по договорам долевого участия будет возможна только после ввода дома в эксплуатацию. Максимальный срок такой рассрочки не превысит 3 лет с планируемой даты сдачи объекта. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке. При этом застройщики не смогут повышать стоимость квартиры при покупке в рассрочку по сравнению с полной оплатой. Также будет запрещено предоставлять скидки покупателям, которые платят сразу без рассрочки или кредита. В Ростове на 8 улицах установили новые камеры фото-видеофиксации «Азимут». Об этом сообщили пресс-службе правительства Ростовской области. По словам замгубернатора, министра транспорта Алены Беликовой, камеры поставили в местах, где чаще всего происходят аварии. Они фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, пересечение, сплошное движение по обочине и другие нарушения правил дорожного движения. После же информация передается в систему МВД России «Паутина». «Азимуты» установили на следующих улицах и проспектах. Интернациональная, Шолохова, перекресток, стачки Малиновского, Станиславского, Профсоюзная, Мичуринская. В Ростове-на-Дону прошла встреча представителей областного правительства и федерального агентства с авторами самых перспективных инициатив региона. Ростовская область заняла 1-е место в Южном федеральном округе и 4-е в России по числу поданных идей на Всероссийский форум. В этом году на площадку поступило более 48 тысяч предложений, это втрое больше, чем в 2020-м. От Ростовской области подано свыше 2,5 тысячи инициатив, из которых отобраны 10 финалистов. Их проекты охватывают ключевые направления – социальную сферу, кадры, экологию, предпринимательство и технологии. Победители получат комплексную поддержку. 2020-го форум проводится по поручению президента России с целью выявить и продвинуть инициативы, способные укрепить суверенитет страны. О курсе валют: доллар 78 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 60 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Очень добрая, оптимистичная песня Сергея Беликова заряжает нас с вами позитивом, настраивает на успех. А нам это только и нужно. Как минимум проснуться. Такие музыкальные хиты помогают однозначно. Продолжаем наслаждаться теплыми июльскими днями вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю прекрасного настроения. Обещаю много чего хорошего, классного, суперского в нашем дальнейшем эфире. В частности, дайджест круиза Ретро-ФМ. Ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина через несколько минут расскажут нам о планах отдыхающих на сегодня. День узнаем, на каком греческом острове высадились слушатели Ретро-ФМ. Не пропустите, 10:36 в Москве.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Оксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Доброе утро! Это первая смена Саша и Рита.
2: Ребята, мы на греческой Ибице, да. Именно так иногда называют остров Миконос.
1: Кстати, одно из самых дорогих мест в этой стране. Здесь 300, вы слышали? 300 солнечных дней в году.
2: Кстати, говорят, если хотите ощутить настоящее греческое лето, вот именно посетите Миконос. Вот и мы приплыли сюда за ощущениями.
1: Обязательно, обязательно посмотрим знаменитые ветряные мельницы. Следите за нами в соцсетях. Ну, конечно, не пропустите следующий дайджест. Уже вечером.
2: Первая смена с приветом из круиза Retro FM на Астория Гранде.
0: Круиз Retro FM. Дайджест.

0: Между прочим, многие музыкальные критики сходятся во мнении, что главным хитом Донны Саммер стала именно эта песня с нехитрым названием «I feel love», «Я ощущаю любовь». Эта композиция, записанная в 1977 году, оказалась не только успешной, но еще и революционной для мира танцевальной музыки. 10:48 в Москве. Я Олег Орлов. Приветствую всех, кто к этому времени эволюционировал из среднестатистического утреннего засуня в бодрого и позитивно настроенного человека. А значит, наша летняя смена старалась не зря и свою задачу выполнила. Всем хорошего дня и отличного настроения. Ну а в следующем часе встречайте на Ретро FM Юрия Гурьянова.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: В Москве 11 часов. Так, где тут кнопка? Надо срочно куда-нибудь нажать. А, вот она, нашел. Ну вот и результат. Новости на Ретро-ФМ. С ними нас познакомит Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Российские банки начали активнее конкурировать за деньги вкладчиков на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки. Как показал опрос РИА Новости, многие кредитные организации в июле повысили доходность по краткосрочным депозитам. Для вкладчиков это означает, что наиболее привлекательные предложения сейчас сосредоточены именно в сегменте 3-4-месячных вкладов, тогда как доходность по более длинным депозитам постепенно снижается. Россияне, столкнувшиеся с различными финансовыми трудностями, могут оформить рассрочку на погашение задолженности по ЖКУ. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для оформления потребуется обратиться в управляющую компанию ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Это будет не прощением долга, а переносом платежей на будущее и разбивкой суммы на несколько месяцев. Послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Ограничительные меры окончательно утвердят до конца дня в Совете ЕС. Уточняется, что в список не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Главный оператор морских перевозок СПГ в Евросоюзе Греция сможет и дальше осуществлять доставку газа в третьи страны. Сразу 50 аэростатов планируют поднять воздух в Переславле-Залесском. Таким образом, там намерены установить рекорд России по их одновременному количеству. Старт намечен на 25 июля. В Ярославской области стартовал фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Он продлится 5 дней. За это время участники совершат 9 полетов. На фоне аномальной жары в Японии появились холодильники для людей. Они представляют собой металлические контейнеры с прозрачной стеклянной дверцей. Человеку следует забраться внутрь и сесть на встроенное сиденье. Там на него направят потоки воздуха температурой около 5 градусов Цельсия. По словам разработчиков, 10-минутное пребывание в боксе помогает быстро снизить температуру тела и облегчить симптомы теплового удара. И о валюте на этот четверг. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: «In the heat of the night». А вот интересно, есть песня «In the Schlager of the night»? Отвечать не нужно. Зачем нам эти глупости? Это я так. Разговор поддержать. Кстати, надо будет как-нибудь о Сандре знаменитой рассказать в программе «Ю». Сейчас в блокнотик себе пометочку сделаю. Так, а на этой неделе уже известен герой. Это знаменитый Валерий Леонтьев. В субботу в 13 часов по Москве обязательно расскажу в подробностях. И песни его самые классные послушаем. Ну, какие успеем, конечно, за час. Все, договорились. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, кстати говоря. Всем здрасте. Всем ретро-ФМ. И всем музыки хорошей. Скоро Татьяна Овсиенко, Эфер Дэвид, Глория Гейнер и много кого еще появится.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: столько всего сошлось в момент появления этой песни, чего, наверное, могло бы и не быть, могло бы не случиться. Дело в том, что, например, один из соавторов этой песни, Дино Фикарис, написал текст после того, как его уволили с работы. И решил, что надо обязательно справляться с трудностями и сделать что-нибудь такое примерно на века. Ну, очень получилось. Плюс ко всему, именно эту песню, на самом деле, не хотели ставить на главную сторону пластинки. Первым треком она была на второй стороне, и как-то вот так получилось, что магическим совершенно образом, наверное, народная любовь. Примерно так и работает. Глория Гейнер, да, хит на века, действительно, I Will Survive здесь на Retro FM. А вот примерно такие песни мы и крутим, да. Лучшая музыка последних десятилетий будет продолжать звучать. Скоро SFB, Дмитрий Маликов и много чего еще прямо здесь, на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Вы знаете, вот когда звучит подобная музыка, закрываешь глаза, и вокруг тебя лето, тепло, красота, птички поют. А потом открываешь глаза, а вокруг все равно лето. И вот это фокус, конечно, вот это трюк. При всех раскладах получается здорово. Хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми, вообще в любом положении туловища в пространстве. Мы, конечно, стараемся все эти летние прелести замечать. Это я к чему говорю, да? Потому что надо ценить то, что имеется. Я знаю, что с погодой, может быть, не все так гладко, как мы хотим. Мы частенько привередливыми бываем. Вот. Но, во-первых, тучки, даже если они где-то есть, штука временная. Это надо понимать. А во-вторых, вы же сами знаете, с какой музыкой мы... Все это проходим. Самый лучший в мире, естественно, потому что это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня четверг, 23 июля. Давайте двигаться дальше.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Я уж не знаю, насколько сильно это повлияет на нас с вами, но в Москве полдень, это правда.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Послы стран Евросоюза все же утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России. Рестрикции в измененном формате не включают полный запрет на морские перевозки российского СПГ. Накануне послы стран Евросоюза не смогли согласовать предложенный Еврокомиссии компромиссный проект 21-го пакета санкций. Процесс тормозили разногласия между странами, в том числе Греция опасается за свой танкерный флот. Германия и Португалия настаивают на исключениях для импорта рыбы. В то же время Франция и Италия выступают за упрощение визового режима. Австрия требует разблокировки активов. На Дону на два дня объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили пресс-службе ГУМЧС России по Ростовской области. До конца завтрашнего дня в регионе действует чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Жителям Ростовской области напоминают необходимости звонка в 112 при обнаружении пожара. На Дону застройщиков обяжут строить школы, детские сады или платить взнос. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц. С этого года в Ростовской области все новые жилые проекты будут реализовываться исключительно в формате комплексного развития территории. Прежняя практика точечной застройки без должного количества социальных объектов привела к серьезному дисбалансу в городах. Теперь девелоперам придется либо самостоятельно возводить необходимые учреждения с последующей пересдачей их муниципалитетам, либо перечислять безвозмездный инфраструктурный взнос в региональный бюджет. Размер такого взноса будет рассчитываться с учетом реальной потребности будущих жителей микрорайонов. Почти половина опрошенных россиян признали, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Только 9% могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. При доходе до 300 тысяч 60% иногда приходится экономить. О курсе валют: доллар 78 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 60 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Тоже знатная, конечно, путешественница Жанна Агузарова. А мы, кстати, тоже не отстаем, друзья. Нет, я сейчас не про наши поездки на общественном транспорте и на автомобильчиках наших персональных по городу, от дома до работы и обратно. Нет. Ну, во-первых, у нас фантазия богатая, можем много чего себе нафантазировать. А во-вторых, ну, сезон отпусков, мне кажется, в самом разгаре. План это строится, правильно? Так, наша с вами программа мероприятий понятна. Музыка самая лучшая в мире здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Побуду с вами, буду рядом слушать музыку. Люблю вашу компанию.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
4: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Мото. Аксай. Рынок Казачий. Павильон 25.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
8: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Так, друзья, важное объявление у меня для вас. К нам едет... Нет, не ревизор, а самый настоящий, не побоюсь этого слова, легендарный итальянец Пупо. Да, 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости к нам сюда, прямо в студию Retro FM, придет настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. Malanotte, la tua immagine come il vento. Не пропустите, Пупа в гостях на Retro FM в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Ноль плюс.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Это Майкл Джексон, Black or White. Песня про пешеходный переход, наверное. Полоса белая, полоса черная. Кстати, у вас бывает такое, когда переходите дорогу, то старайтесь наступать только на белые полоски. Ну, только честно. Ну, чтобы, сами понимаете, никаких там, да? При этом еще и повыше они немного, дорогу лучше видно. Ой, так, ладно, пусть полоски у нас с вами будут такими, какие мы хотим, и столько, сколько мы хотим. А что касается музыки, то это к нам сюда, на Retro FM. Ее здесь у нас много, и вся она, понятное дело, классная. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, все правда, это Retro FM.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Московское время 13 часов, четверг, 23 июля. Но это так, чтобы сориентироваться, а то мало ли. Время новостей на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев, как всегда, в курсе всего важного. Сейчас еще и нам с вами расскажет. Дим, расскажешь?
1: Конечно, расскажу. Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Торговые сети ограничат наценки на школьные товары. Это инициатива Федеральной антимонопольной службы. В частности, некоторые компании уже зафиксировали цены на одежду, обувь и канцелярию на уровне минимальных показателей прошлого года. Как сообщили в ведомстве, в перечень товаров с ограниченной наценкой вошли рюкзаки, тетради, принадлежности для рисования и творчества. Примечательно, что стоимость тетрадей в этом году снижена на 5-13% по сравнению с прошлым сезоном. США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. В свою очередь, Лавров на встрече с американским коллегой акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств. Российские самолеты-амфибии МЧС помогут тушить лесные пожары в Турции. Пламя бушует сразу в нескольких провинциях. Спасатели эвакуируют людей из опасных районов. Туристам посоветовали сохранять бдительность и строго выполнять инструкции спасателей. Не менее тревожная обстановка наблюдается и в других странах. В Испании выгорели десятки тысяч гектаров леса. Пожары продолжают бушевать и во Франции. Ну а Франция рассказала, какие визы чаще всего выдает россиянам. Как сообщили РИА Новости, в посольстве республики в основном гражданам нашей страны дают краткосрочный шенген для туристических поездок. В дипмиссии подчеркнули, что Франция продолжает выдавать визы россиянам. Переходить на электронные варианты документов, как это сделала Великобритания, Франция пока не планирует. Ну и сегодня в России отмечается День дачника. С праздником поздравляют тех, кому участок заменил летний курорт. И дата праздника выбрана символично. Это разгар дачного сезона, когда урожай уже пошел, а до подготовки к зиме еще далеко. Понятие «дача», появившееся в России еще в далеком 18 веке, безусловно, за эти несколько столетий трансформировалось. Если вначале этот термин обозначал загородное имение, то впоследствии он превратился в загородный дом и участок для отдыха. Ну и о валюте на этот четверг. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Знаменитая Синди Лопер, певица, автор песен, даже немного актриса, обладательница премии Грэмми. Между прочим, в юности, ну, в том числе во времена учебы в школе, все у нее складывалось не так гладко. Среди одноклассников была белой вороной, часто меняла место учебы, а потом и совсем бросила школу. Хотя позже все необходимые экзамены сдала, но... Конечно, свой главный экзамен в жизни под названием «Стать звездой» она точно не провалила. Дальше тоже талантливые и знаменитые. Скоро с нами группа Queen, Joy и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
2: Радиохаб. 12+.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Плюс 22 градуса в Ростове.
5: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытые территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
11: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёжки еще будут, поверь.
11: Воровайки.
14: А я такая из Ростова.
11: Сбор гостей в 17.00, 18+.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
1: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Radio Gaga. Слово на букву Г. Гага. Вот вроде бы с первого взгляда непонятное. Ну и со второго, кстати, тоже. И со всех последующих. Ничего не меняется. Я проверял. Но группа Queen создавала, друзья мои, то, что не обязательно постигать разумом. Скорее даже наоборот. Эмоции, чувства и удовольствие от музыкальной красоты, конечно. Дальше немного о букве Ю. Там тоже не все так очевидно. Но главное, это опять же музыка и любимые артисты, о которых я с удовольствием рассказываю в программе Ю по субботам на Ретро-ФМ. Как все начиналось, за что мы их полюбили. На этой неделе легендарный Валерий Леонтьев. Еще раз на Ретро-ФМ встречаемся в субботу в программе Ю в 13 часов по Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 22 градуса в Ростове.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. Кондитерский «Золотой класс».
7: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.

0: Так, давайте в календарик по традиции заглянем. 23 июля, четверг, день дачника. Сегодня, конечно, поздравляем. Сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Ну, тут и тех, и других, получается, надо поздравить тоже, что мы и делаем. День кондитерской посыпки, день мятного напитка, день жмурок с ярким светом и Международный день бла-бла-бла сегодня. Ну, а это мы можем. Можем и активно практикуем, но, друзья мои, только не в Феличите, потому что там все серьезно. Так что готовьте поводы, через 10 минут у нас счастливый час объявляется, где можно и нужно передавать и поздравлять. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.

Давайте, давайте, надо успеть за нее ухватиться как следует. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже буду хвататься, но за ваши сообщения уже полапаю их как следует. Но для этого надо помнить кое-что важное. Во-первых, телефон прямого эфира 495-23-24-88-3. СМС номер 5533. В начале сообщения обязательно пишем RetroFM. Кнопка на сайте специальная retrofm.ru. Называется она «Филичта». Найти легко. Там же удобная форма для отправки сообщений. И еще один способ, тоже очень и очень удобный, канал RetroFM в Максе. На него надо подписаться, если вы этого еще не сделали. И в последней публикации, вот в самой свежей, той, что сейчас только что появилась, в комментариях можно оставлять свои важные сообщения для Филичты.

Так, вижу сообщение. Максим, Дмитрий, Наталья пишут, а также Вадим. Добрый денек. Ретро-ФМ от всей души хотим поздравить Павлова Кирилла с днем рождения. Мы желаем ему счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались. И, как всегда, всего самого наилучшего. С любовью, твои братья Максим и Дмитрий, папа Вадим, мама Наталья. Так, кто у нас следующий? Вот сообщение тоже очень важное от Шумахера. Ну, так у меня написано. Шумахер 8526. Уважаемые ведущие Ретро-ФМ, сегодня день рождения моей младшей дочери Шульгиной Анны Николаевны. Сегодня ей исполняется 25 лет. Она работает врачом-терапевтом в городе Мариуполе. Папа и мама, на душе желаем ей крепкого здоровья, мира и успехов в работе на благо людей. А мы на Ретро-ФМ возьмем, да и присоединимся. И что вы нам за это сделаете?

0: из Красноярска. Привет своему сыну Савелию и всем родным из Красноярска, Ангарска, Рыбинска, Санкт-Петербурга и Иркутска, вашей радиостанции. Желаю процветания. Вот спасибо. Она на самом деле наша с вами общая. Называется «Ретро-ФМ».
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро-ФМ».

0: Александр передает привет моей подруге, ну, в смысле, его подруге, Иришке. Она сейчас собирает ягоды. Ой, погодите, сейчас, давайте заново начнем. Сейчас только тихо никому не говорите. Надеюсь, что не услышали, там не подруга. В чем все дело? А можно вообще выход в эфир заново начать, кто-нибудь знает? Скажите, пожалуйста, давайте, как будто бы ничего не было. Вы ничего не слышали, на-на-на-на-на, все заново. Так, Александр передает привет своей супруге, Иришке. Она сейчас собирает ягоды в саду и слушает ваше любимое радио. Вот, так. Добрый день, Феличта. Рабочий день в разгаре, но мы не грустим. Передаю привет и поздравляю с днем дачника, доченьку Наташу, внучка Андрюшу. Они сейчас отдыхают на даче, всех обнимаю. А кто? Неизвестно, не написано. Так, сейчас слушаю вашу радиостанцию, хочу пожелать всем хорошего настроения. Это Виктория. Спасибо, Виктория, вы молодец, правильно делаете. Добрый день, любимое радио. Передаю привет и поздравления с днем рождения своему сыну Белушкину Александру. От души желаю здоровья, семейного счастья, благополучия, любви, удачи, верных друзей, отличного настроения, прекрасного самочувствия. С любовью, твоя мама. Белушкина Светлана, город Вольск. Так, от Дмитрия следующее. Приветствую, дорогие радиоведущие Ретро FM. Ну, тут пока один, но я как бы за всех сейчас. Давайте, принимаю ваш привет, потом поделюсь со всеми. Честно-честно. Так, Дмитрий пишет. Поздравьте, пожалуйста, моего коллегу Андрея, строителя каркасных домов. Стукнуло 45 лет. Пусть чаще улыбается, все обязательно сбудется. Ура! И Геннадий есть еще. Здравствуйте, Ретро FM. Огромный привет Череповцу. Давайте настроим летнюю погоду с лучшей музыкой и отличным настроением. А мы вовсю работаем и ждем отпуска. Так, спасибо огромное, Юрий Гурьянов. Мы вас обожаем. Спасибо за то, что прочитали мое сообщение, за то, что вы нас радуете своим эфиром. Ну, бой. А я вот не знаю, Азурьем написано. Спасибо вам большое. Да, мы для этого, и в конце концов, это наша работа. Мы для этого здесь и, так сказать, поставлены. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, коллеге Ольге Глаголевой привет из Тюмени. Завтра уезжаю в отпуск, не скучаю, скоро вернусь. Так, это еще где-то было. Погодите, погодите, не уходите. Здравствуйте, любимая радио Ретро FM. Передайте привет моим родителям, братьям и сестре. Это пишет Маша из Красногорска.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы меняя лица. И я не встал из-за стола,

когда придется. Мы говорили ни о чем.

0: Так, продолжаю прикасаться к вашим сообщениям. Всем привет из летней школы. У нас очень круто и весело. Тамара и Антон... Тамары К, Антона Т и Насти С. Любимое радио, передайте привет лучшим сотрудникам компании «ФИТ» Жнивину Алексею и Воронцову Сергею. Хорошо. Здравствуйте всем. Пожалуйста, передайте привет Олегу Красноярскому, который сейчас шлифует доски. Он очень любит ваше радио. Вот Андрей Ханыч. Тем более, раз любит, конечно, тогда передадим. А как вы думали? Привет из Егорьевска. Привет боевым товарищам из водоканала и Сергею из ЖЭУ от Натальи. Екатерина Балабина из Ульяновска. Привет, любимое радио. Передайте привет моему любимому мужу Балабину Дмитрию. Он сейчас на работе. Роднуль, я тебя очень сильно люблю. Приезжай быстрее домой. Очень-очень скучаю. Твой котенок. Добрый день. Просьба передать привет моему мужу Игорю, который сейчас делает ремонт. Главное, не развестись при этом. А также привет соседям, чтобы не сердились. Это жена Лена. Ну, видите, Елена, вы же сами понимаете, да, все риски. И... А когда понимаешь, ну, оно все должно обязательно хорошо закончиться. В общем, скорейшего вам хэппи-энда вот этого ремонтного. Так, меня зовут Алексей Харламов. Хотел бы передать привет и признаться в чувствах. О, это интересненько, мы такое любим. Так, где какие чувства к кому? В чувствах к Фадеевой Вере. Вера, ты лучшее, что было у меня в жизни. Ну, меня смущает только слово «было», конечно. Ну, ладно, надеюсь, там это как-то может быть просто опечатка какая-то.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
2: FM. Реклама.
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные дни еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17:00. 18+.
9: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
14: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Оксана Макеева пишет: передаю привет своему мужу Михаилу. Сидит сейчас рядом за рулем и грустит. Желаем оставаться смелым и сильным. Он очень много может. Любимая жена Оксана. Но пока что он из этого многого, судя по всему, только грустит, да? Угу. Давайте, продолжайте. Все остальные навыки тоже надо, чтобы применил. Так, Надежда Константиновна пишет: добрый день, Ретро-ФМ. Добрый день, Юрий. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с днем дачника, маме Анне и бабушке Анне. Они у меня тезки. Ну, удобно запоминать легко. Мы уже, видите, выучили. У вас и маму, и Анну. И маму, и Анну, и бабушку. Так, они приехали как раз на дачу в Богородском районе Нижегородской области, а я на пути на эту же самую дачу помогать. Лет, солнце, жара, что может быть лучше? С наилучшими пожеланиями от Надежды, город Нижний Новгород. Так, и погодите, вот здесь тоже были сообщения, я знаю. Привет, меня зовут Анастасия. Каждую смену слушаем ваше радио, не можем наслушаться. Хочу передать привет своим коллегам, работающим в этот тяжелый день на станции Орехово-Зуево. Пусть этот день будет продуктивным и радостным. Всех за ближайшим днем железнодорожникам. А кто это? Кто? А, Анастасия, да, все, помню. Так, хочу поздравить свою дочку Варвару Волкову с 11-летием. Тебе 11, родная, ты так заметно подросла. Тебе я, доченька, желаю здоровья, мира и тепла, невероятных приключений, успехов, радости, чудес, удачи, правильных решений и счастья просто до небес. Это папа Максим Волков написал. Так, еще здравствуйте сегодня моему сыну Коноваленко Никите. День рождения. Поставьте что-нибудь веселое, детское. Мы из Брянска. Спасибо. У нас музыка универсальная. Она для всех подходит, для всех хороша. Сейчас что-нибудь сбацаем.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Наталья, здравствуйте. Ретро-ФМ сегодня нашей дорогой Тетюхиной и Нины Ивановны из Старой Купавны. Подмосковный день рождения. Желаем ей крепкого здоровья и счастья всей ее семье. Горшковой из Курганской области. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу еще раз поздравить мою любимую половинку, жену Нину, с 30-летием совместной жизни со дня бракосочетания. Желаю оставаться такой же жизнерадостной, любимой и, конечно, здоровья. Муж Алексей написал. Ольга из Москвы. Хочу поздравить всех своих соседей Кисловых, Смирновых, Романовых с днем дачника. Пусть Фазенда дарит счастье и побольше времени для шашлыков. Здоровья и отличного настроения на весь сезон. Так, Ретро-ФМ от коллектива ГК «Чайный дом» города Владимира. Хотим поздравить свою коллегу Градусову Юлию с прошедшим днем рождения. Желаем ей счастья, здоровья, исполнения желаний и всегда замечательного настроения. Ну и вот еще у нас от Анны есть сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Я Анна из Москвы. Передаю привет маме Юле, папе Роману, бабушке Оле и бабушке Лиде. Ну, Анна, я надеюсь, вы никого не забыли. Друзья, если вы тоже о ком-то вспомнили и хотите передать, то, пожалуйста, Филичта еще с распахнутыми дверьми и вообще любыми другими. Что у нас там еще? Окна остались. Да хоть форточку, куда угодно. Давайте, отправляйте свои сообщения уже скорее.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
7: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Рики и Поврим поучаствовали. Феличите, за что им большое спасибо. А кто еще поучаствовал, пожалуйста, передайте привет и самые теплые поздравления. С днем рождения Варниловой Елене, город Ярославль. Пусть все мечты сбываются, и рядом всегда будут самые дорогие и близкие люди. Обнимаем. Это Ольга и Валерий. Поздравляли. Все это для Елены, напомним. Еще Белошапкина Татьяна пишет Ретро-ФМ. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу. Спасибо, что ты у меня есть, за твою любовь и заботу. А также привет хулигану-соседу по даче Сергею и его прекрасной жене Олюшке. Вы самые лучшие соседи. Как-то вы заинтриговали сначала, а позвали человека хулиганом. Ну, я понимаю, что это, скорее всего, любя делать по-соседски. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своим друзьям из Ростова-на-Дону. Хочу пожелать здоровья, чтобы они были всегда позитивными, самыми лучшими. Было много денег, и чтобы никогда не болели. Вот это вы, конечно, щедрый человек. Это кто у нас? Кто у нас это пишет? Скажите, пожалуйста, Саша это пишет. Саша, ну ладно. Это хорошее пожелание. Чего бы нет-то, конечно. Так, мне-то вы такого не пожелали. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать феличту в город Иваново Косторной Натальи, повар с большой буквы, в детский сад 66. Передаю большой привет из Анапы. Подруга, ты держись, я скоро приеду. Это Граблева Мария написала. Так, Наталья из Ангарска. Всем большой привет, хорошего настроения, удачи 11-й школе. Особенный привет. И еще давайте от Сергея Кочеткова. Здравствуйте, Юрий. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Светлане. Она сейчас на работе, а я дома делаю ремонт. Не переживай, скоро домой. Любящий муж Сергей, город Тула.

0: Да, только для нас все слова звучат здесь. Для всех собравшихся все хорошие слова. Лучшие в мире. Филичте. Здравствуйте. Хочу поздравить сына Александра с днем рождения. 27 лет счастья, здоровья. Чтобы все задуманное сбывалось. Это мама Юля из Краснодара желает. Меня зовут Камила. Следующее сообщение. Работаю на станции Орехово-Зуево. Хочу пожелать всем работникам станции продуктивного рабочего дня. Угу. Передаем привет Антону Третьякову. А кто это? Здесь не написано. Просто желаем богатырского здоровья. И все. Ну, кстати, здоровье это немало, между прочим. Почему бы нет? Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хотела бы в ответ... Ого, вот это что-то у нас тут... Какая-то заварушка хорошая. В ответ хотела признаться Харламову Алексею, что тоже его люблю. Теперь мы будем счастливы после того, как узнали о чувствах друг к другу. Вы посмотрите-ка, что творится. И практически в прямом эфире Ретро-ФМ в чувствах они признаются. Ну ладно, ладно, так и должно быть, наверное.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90» – современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама ООПТ, не оферта.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

Так, давайте кое-что еще успеем прочитать. Наталья Бутова, здравствуйте, спасибо вам прекрасное, спасибо за прекрасное настроение. Передаю привет своему супругу Ивану и его родителям, которые сейчас в лесу собирают грибы и ягоды. Хорошо, что я на работе. Ага, ну все на своих местах получается. Юля пишет: здравствуйте, Юрий, слушатели Ретро-ФМ, передаю привет из Ставропольского края. Спасибо, что прочли мое первое сообщение. Ничего себе, уже со вторым, что ли, сюда. Мои девочки, сотрудницы, были очень рады. В этот раз они опять слушают радио в ожидании привета. И привет всем коллегам СПК Плем завода «Дружба». Всем плодотворного дня и хорошего настроения. Заранее благодарю. Это Юля еще раз. Хабаровск, привет. Хочу передать привет папе Жене и маме Инне. Люблю вас, ваша дочка Танюха написала еще. Привет, Ретро-ФМ. Прошу передать мой горячий привет сестренке Аленке из Краснодара. Это уже вот ее брата Степана. Вот просто так привет. Все, друзья, Феличитан сегодня завершена. Завтра обязательно вернется. Антона Веселова встречайте через 3 минуты. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока. Я тоже завтра вернусь. Пока.

0: 15.00 в столице на Ретро FM. Впереди Ace of Base, Крис Ри и песни из бриллиантовой руки. А в начале часа традиционно новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В сельхозпредприятия страны начались поставки горюче-смазочных материалов. Ситуация с топливом в регионах улучшается. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, где-то отменяются и более жесткие нормы. Володин отметил, что необходимо сделать все для преодоления трудностей. По его словам, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы напряжение пришло в общество. Особый статус учителя связан с его ролью в формировании мировоззрения детей. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. Так она прокомментировала подписанный президентом указ, который признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки. Белых добавила, документ гарантирует учителям бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей. К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, граждан будут прививать за счет средств федерального бюджета. Суммы в нем определены без каких-либо сокращений. Попова добавила, в первую очередь вакцину получат дети, пенсионеры и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Ну а ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первая волна гриппа и ОРВИ ожидается уже в начале сентября. У России есть шанс поехать на игры 28-го года с флагом и гимном. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Напомню, что МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Некоторые федерации уже сняли все санкции с наших атлетов. В США набирает обороты уникальный и крайне экстремальный вид рыбалки нудлинг. Вместо удочек и сетей охотники на самов используют собственные руки и ноги в качестве живой приманки. Суть этого необычного метода в том, чтобы рыбак погружает конечность в подводную норку, где предположительно скрывается сом, охраняющий свою икру. Как только хищник чувствует вторжение, он мгновенно хватает человека, после чего его вытаскивают из укрытия вместе с добычей. И о валюте. В конце выпуска доллар в этот четверг 78 рублей 48 копеек, евро 89,60. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро FM. Всем отличного дня!
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: У каждого человека на жизненном пути лежат свои грабли. И вот самое удивительное, что некоторые из этих грабель имеют имена. Например, Глория. Это Умберто Тоцци на Ретро-ФМ в 15.20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Пол Янг, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и Джо Дассен через несколько минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! Пей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные
9: «Воровайки».
13: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
9: Сбор гостей в 17.00, 18+.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
1: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
15: Первая смена.
1: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: Первая смена.
16: Ретро-ФМ.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, заметили, жизнь с каждым днем становится все удобнее и удобнее. В том числе, кстати, слушание любимой музыки в этом смысле ничем не отличается в новом приложении RetroFM, я имею в виду. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама. И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
4: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт — это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: RetroFM.

0: Уже в первобытные времена женщины говорили своим мужикам: полная пещера шкур, а надеть нечего. До сих пор, кстати, по-моему, ничего не изменилось. О женщинах, ну и о себе, собственно. Сандра на Ретро-ФМ в 15:49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Жанет и Юрий Антонов. Через несколько минут...
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM. Впереди Альбана и Ремина Пауэр, группа «Маленькие принцы» и «Joy». Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. В него включены запреты транзакций для 32 банков, криптофирм и нефтяных платформ, а также меры против так называемого теневого флота. В пакет вошло годичное исключение для поставок российского СВГ в третьи страны. Переговоры затягивались из-за разногласий, в частности, с Грецией. Москва считает санкции незаконными. В Кремле заявили, что они уже наносят ущерб самим европейским государствам. Глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых объяснила важность особого статуса учителя его ролью в формировании мировоззрения детей. Указ президента закрепил статус педагога и гарантирует бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении обязанностей. Напомню, ранее законодательство исключили такое понятие, как образовательная услуга, подчеркнув, что ученик не клиент, а участник процесса. Меры направлены на повышение престижа профессии. Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти предложила ввести отдельную категорию прав для управления электросамокатами и обязать кикшеринги проверять их наличие. Также предлагается присваивать каждому средству индивидуальной мобильности регистрационный номер. Поводом стал рост ДТП с участием самокатов вдвое за первое полугодие. ГИБДД считают, что нарушителей следует лишать прав, а при их отсутствии применять санкции как за управление без прав. Ранее также обсуждалось использование биометрии при аренде самокатов. Производство легковых автомобилей в России за первое полугодие выросло на 16% до 378 тысяч машин. В июне рост составил 73%. Однако выпуск грузовиков снизился на 12%, а автобусов на 7%. Также производство двигателей значительно упало на 21%. Самым продаваемым автомобилем стал Tenet T7. И модели OpenAI во время внутреннего тестирования вышли в интернет и взломали одну из платформ, чтобы нечестно пройти тест. Искусственный интеллект обнаружил уязвимость, повысил привилегии доступа и добрался до компьютера с выходом в сеть. OpenAI назвала инцидент беспрецедентным и временно ужесточила ограничения. Эксперты спорят, одни считают это автономностью искусственного интеллекта, а другие — следствием отключения защитных механизмов людьми. Инцидент показал, что искусственный интеллект способен на нестандартные действия в киберпространстве. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: это не сон, друзья, это ансамбль «Елан». Ну и песню из фильма «Вам не снилось» вы тоже, конечно, узнали. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Наташа Королева, дуэт «Мен Май» и «Мадонна».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лето звезд и лето роз, а еще отпуск и отпускных. Вот что хочется нам всем пожелать, друзья, даже тем, кто уже свой отпуск отгулял. Наташа Королева на Ретро-ФМ, только что уже совсем скоро нас дуэт «Ля Буш», группа «Комбинация» и «Хули Глесиас» в Москве 16:35.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
10: Первая смена.
9: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: уж настоящая легенда. Ну и, собственно, по субботам теперь тоже о легендах рассказывает нам Юрий Гурьянов, друзья, в программе «Ю». Вы их знаете, вы их слушаете, вы их любите, но помните ли вы, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты? Теперь каждую субботу с часу до двух дня узнаем все это от Юрия Гурьянова. Он в эту субботу он расскажет о Валерии Леонтьеве, расскажет, естественно, историю успеха любимого исполнителя, будет ставить его суперхиты, может быть, что-нибудь новенькое узнаем мы услышим. Так что ждите и не пропустите программу «Ю» по субботам с часу до двух дня.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 5 часов вечера на Ретро-ФМ. Впереди Глория Гейнер, дуэт Роксет и песни с 31 июня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Уровень бедности в России составляет 6,7%. В количественном выражении это 9 миллионов 800 тысяч человек. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, достижение такого показателя стало результатом внедрения единого пособия. Для сравнения, в 2024 году за чертой бедности находились 10 миллионов 300 тысяч россиян. Единое пособие – это мера государственной поддержки семей с детьми и беременных женщин с невысокими доходами. С 2023 года оно объединило несколько ранее существовавших выплат. В Ростовской области действует штормовое предупреждение. Из-за угрозы непогоды коммунальные экстренные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Коммунальщикам поручили внимательно следить за погодой и оперативно устранять возможные последствия стихии. Масштабное обновление парка «Дружба» в Ростове-на-Дону планируют завершить к 2027 году. Работы начнутся уже в текущем году, об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, благоустройство парка площадью почти 10 гектаров пройдет 3 очереди. В Ростове могут передать маршрут на Суворовский в ведение муниципального перевозчика, сообщил замглавы города по вопросам транспорта Владимир Иванов. Сейчас маршруты на Суворовский обслуживают компании ЮТК и Янтарь-1. В микрорайон ходят 6 городских маршрутов. Компании регулярно получают штрафы от департамента транспорта за нарушение условий муниципального контракта. 2/3 россиян признали, что мечтали примерить на себя роль книжного героя. По данным исследования, самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези, приключенческий роман и детективы. Самым любимым героем стал Шерлок Холмс. За ним следует Арагорна из «Властелина колец». В пятерку также вошли Эдмон Дантес, Алиса Селезнева и Д'Артаньян. Чаще всего россияне мечтают отправиться на поиск сокровищ и артефактов 43%, совершить путешествие во времени 42% или поучаствовать в шпионской миссии или расследовании 35%. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей 60 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Что такое любовь, друзья? Любовь — это когда встаешь пораньше, чтобы сварить ей чашечку кофе, а кофе уже готов. Вы слушаете Ретро-ФМ. Реки Повер у нас были в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сандра, Татьяна Буланова и Beach Boys уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
8: Все обещают комфорт. Мы добавим. Факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

0: Вообще, женщины могут все, но некоторые стесняются. Вот Сандра способна заставить ждать даже небеса. Собственно, так песня и называется «Небеса подождут». Это Сандра на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Modern Talking и ансамбль «Здравствуй, песня» в Москве 17.35.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Ноль плюс.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222-5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Как ангел девушка из песни Modern Talking, видимо, белая и пушистая, ну или иначе говоря, давно не была в солярии и на эпиляции, а вот у нас давно как-то гостей не было в студии, друзья, надо исправляться. 27 июля. Накануне своих концертов в России в гости на Retro FM придет настоящая икона итальянской поп-музыки. Певец, композитор, шоумен и просто наш хороший друг Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от всего сердца. Друзья, не пропустите Пупо в гостях Retro FM в понедельник, уже в следующий, ну, собственно, несколько дней осталось, 27 июля в 11:00.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще. Еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди Саманта Фокс, бит-квартет «Секреты» и Тони Эспозито.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым. Американский госсекретарь отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Что касается разговора с главой российского внешнеполитического ведомства, то диалог получился хорошим и откровенным, рассказал Рубио. На Дону сохраняется высокая опасность возникновения лесных пожаров и возгорания сухой растительности. Донские огнеборцы просят жителей гостей области строго соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем. В Ростове 1 сентября откроется новая модульная школа на 400 мест в микрорайоне «Вертолетное поле», информирует пресс-служба областного правительства. В ней разместятся 15 классных кабинетов, кабинеты информатики, иностранных языков, библиотека, кинозал, обеденный зал, а также универсальный зал для занятий спортом. Предусмотрена специальная зона для шахматных турниров. На улице обустроят две спортивные площадки – универсальную для мини-футбола, баскетбола, волейбола и зону с тренажерами для подготовки к выполнению нормативов ГТО. На ремонт главного торгового павильона на Хичеванского рынка в Ростове планируют направить 300 миллионов рублей, об этом сообщила деловая газета «Юг». Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2028 года. 48% опрошенных россиян признали, что создают в соцсетях образ богатой жизни. Чаще так делают мужчины – 62%, а среди поколений – зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди самых популярных способов такого поведения респонденты назвали публикации из дорогих ресторанов, покупку реплик дорогих брендов и поездки на такси бизнес-класса. При этом только 26% сказали, что тратят больше, чем могут себе позволить. Почти половина участников опроса, 43%, признали, что картинка в соцсетях выглядит лучше, чем их реальный стиль жизни. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
3: Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, я подозреваю, девушки должны оценить честность лирического героя этой песни «Ночной рандеву». Только лишь шанс от скуки, говорит он. А ежели вы серьезных отношений желаете, то это, знаете ли, не по адресу. Это Крис Кельми на Ретро-ФМ, 18 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Стинг, ансамбль «Дубы колдуны» и «Pet Shop Boys».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
11: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
1: Утреннее шоу.
13: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Знаете, что я вам скажу, друзья? Хватит сложных настроек. Мы сделали приложение, в котором нет ничего, кроме музыки и настроения. Это новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное. Никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно. И без регистрации на Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Сервис RetroFM. Дайджест.
1: Круизный привет от первой смены, это Саша и Рита.
2: Ребята, мы наконец-то увидели самую настоящую, красивую, сногсшибательную Грецию.
1: Миконос, как же ты прекрасен.
2: Да, мы успели видеть знаменитые мельницы, отдохнуть на пляже. Ну, а кто-то даже успел пошопиться.
1: Да, это была славная охота, конечно, в исполнении Риты.
2: Слушайте, чего мы еще не успели сделать, так это встретить закат.
1: Да, через пару часов мы, победители круиза RetroFM, увидим закат, который останется с нами навсегда.
2: Ну а после мы вернемся на Астерио Гранде и устроим полуночную вечеринку Ретро-ФМ.
1: Обещаем делиться с вами самыми важными моментами круиза, так что следите за нашими дайджестами.
2: До встречи!
0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

0: но в конце рабочего дня танцы только такие, никуда не спешащие, неторопливые. Я бы даже рискнул сказать вдумчивые. Это дуэт Яки, да, на Ретро-ФМ в 18.49. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ Майкл Джексон, ансамбль «Поющие гитары». Ну, а уже в следующем часе встречайте Руслана Романова.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-банк» 6+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.
7: Ретро-ФМ.

0: Столица 19 часов. Далее в эфире Ингрид, Мауро и веселые ребята через несколько мгновений. Новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Госдума приняла закон об упрощении закупочных процедур для регионов. Документ допускает замену товара на аналогичный с улучшенными характеристиками, изменение страны происхождения и заключение нескольких контрактов с одним поставщиком. Для контрактов с неопределенным объемом разрешено изменение цены в пределах 10%. В сельских населенных пунктах можно заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей. Порог для электронного запроса котировок повышен до 20 миллионов рублей. Закон вступает в силу с 1 октября. МЧС утвердило изменения в правила пожарной безопасности, запрещающие размещение под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасных объектов, стоянок грузовиков и электромобилей. Установлены требования к огнестойкости опоры и пролетных строений, ужесточены нормы для зданий, станций и применения пожаробезопасных материалов. Документ вступил в силу с 10 июля и направлен на защиту жизни и здоровья граждан. Российский авторынок в июне сохранил 6-е место в европейском рейтинге с продажами 116 300 автомобилей. Рост составил 29% в годовом выражении. Это лучшая динамика среди всех стран рейтинга. Первое место по количеству проданных авто у Германии, второе у Великобритании, а третье у Франции, почти 180 000 автомобилей. В пятерку также вошли Италия и Испания, а Россия уверенно удерживает позиции в европейском автопроме. Увлекательнейший круиз Ретро-ФМ продолжается. К концу подходит 6-й день путешествия. Сегодня участники, включая 15 победителей суперигры, отдыхали на острове Миконос и знакомились с его достопримечательностями. Компанию составили ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина. А завтра лайнер «Астория Гранде» прибудет на Санторини, где вечером состоится вечеринка Ретро-ФМ в стиле 90-х. Фото и видео путешествия доступны на сайте и в соцсетях радиостанции. И на Урале 16-летний подросток проехал более 400 километров на сцепке вагонов поезда, чтобы встретиться с девушкой из Кемеровской области. В романтическую поездку он отправился без денег на билет. Почти сутки он провел на сцепке, пока его не задержали на станции Сидельникова. Подростка привлекли к административной ответственности и поместили в центр временного содержания до приезда родителей. Романтическая история закончилась неудачей, до девушки он так и не доехал. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 40 копеек. Евро 89 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Итак, друзья, трудовой четверг близится к финалу, и самый главный и очевидный вывод из этого – уже завтра пятница. Трудящихся в формате пятидневка это, полагаю, радует и дарит радужные перспективы, да и в целом у всех, надеюсь, также самые позитивные эмоции. Ну а в противном случае делайте ваши приемники громче, порцию радости и музыкального удовольствия мы вам гарантируем. 19 часов и почти 20 минут в Москве. Я Руслан Романов с этого часа и до полуночи здесь с вами в прямом эфире. Из музыки скоро Шура и Лайонел Ричи буквально через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: А почему мы так долго гуляем?
3: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ. Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка «Е». Есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОЭЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
11: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
11: Подробности на сайте retrofm.ru.
12: Ретро-ФМ.

0: Как вы догадались, это завсегдатай нашего эфира Сиси Кетч и ее замечательные хиты мне по традиции радуют всех слушателей Ретро FM. 19:34 в Москве. Всем доброго вечера, здравствуйте. Впереди песни из кинофильма «Москва слезам не верит». Не пропустите.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: ягоды. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек земли.
1: Александра, Александра,

0: На Retro FM одна из легенд мировой эстрады, группа Smokey, дискография которой насчитывает как минимум пару десятков альбомов, что говорит о насыщенной и плодотворной творческой жизни коллектива. А для тех, кто хотел бы во всех подробностях узнать, как создавались популярные хиты, как зажигались самые яркие звезды на музыкальном олимпе и с чего вообще все начиналось, расскажет мой коллега Юрий Гурьянов в программе «Ю» на Retro FM. Каждую субботу с 13 до 14 часов история успеха тех, кто делал любимую музыку, а также всем известные хиты и уникальные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Интернет-поток Retro FM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo.
12: 15+.

0: 20.00 в столице. Далее в эфире Ким Уайлд, группы Кармен и Bad Boys Blue. Всем здравствуйте. А прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о заметном улучшении ситуации с топливом в России. Лимиты начали увеличиваться, а жесткие нормы отменяться. Также начались поставки для предприятий АПК. Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал стабилизацию рынка и снятие ограничений в ряде регионов. В Кремле подчеркивали необходимость дополнительных мер. Ситуация улучшается, а власти держат вопрос на контроле. Правительство направит в Белгородской области почти 3,3 миллиарда рублей на компенсацию затрат и приобретение оборудования, включая подстанции и трансформаторы. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам тесно сотрудничать с региональными властями. Решение принято для поддержки приграничного региона, который находится в непростой ситуации. Средства помогут обеспечить работу инфраструктуры. Минцифры рекомендовал установить отечественный сертификат безопасности, чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам в иностранных браузерах. При отзыве зарубежных SSL-сертификатов сайты могут открываться некорректно. Сертификат Минцифры действует с 2022 года и безопасны для устройств. Их можно скачать на портале госуслуги. Рекомендация касается всех пользователей. Установка сертификата не влияет на работу устройства. Национальная страховая информационная система заявила о готовности проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры. Сейчас ежедневно заключаются 254 тысячи полисов данной интегрированной системы МВД. При нарушении ПДД камера автоматически проверит наличие полиса, и при его отсутствии уведомление придет вместе со штрафом на госуслуги. Закон ограничивает наказание одним штрафом в сутки. Запуск эксперимента ожидается после устранения технических сложностей. И слово «воздуханно» возглавило рейтинг самых популярных мемов в Рунете за апрель-июнь, обогнав слово «черемша». Мем означает людей, которые много обещают, но ничего не делают. Его упомянули 367,5 тысячи раз. На втором месте «черемша» 331 тысяча упоминаний. Это гибрид льва и кролика из псевдоисторических мемов. И третье место заняла «бурмалда» — слово из среды стримеров, которым теперь обозначают все нелепое и абсурдное. В топ также вошли кролик с головой «тигр» по имени Сёмга и рыба с головой собаки Брдыщ. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 78 рублей и 40 копеек. Евро будет торговаться на отметке 89 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: мы с вами прекрасно знаем, что в ряде композиций уровень любвеобильности просто зашкаливает. Касается это не только творчества Евгения Белоусова, но и многих других популярных артистов. Ведь тематика данная во все времена была и остается актуальной. Вот, например, тема откровенных признаний свойственна, в частности, для итальянской эстрады. И, кстати, по этому поводу не лишним будет вам напомнить о том, что 27 июля накануне своих концертов в России в гости на Ретро-ФМ придет настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо, который, думаю, с радостью подтвердит все вышесказанное и наверняка поведает нам еще много всего интересного. Не пропустите Пупо в гостях на Ретро-ФМ в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняет в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
4: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Узнаваемые мотивы знаменитой композиции от Софи Элис Бэкстер, которая продолжает вечерний эфир на Ретро FM 20.34. Время московское. Приветствую вас, друзья. Далее Юрий Шатунов и группа «Ласковый май», а также «Eruption» через несколько минут в нашем эфире.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
7: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут поверить.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: История из серии «Все случайности не случайны». Друзья, неспроста именно эта композиция встретилась нам в эфире в данный момент. Ведь «Байландо» переводится на русский не иначе, как «танцевать». А вот именно этим мы и планируем заниматься 3 часа напролет с 21 до полуночи на вечеринке «Retro FM Start». Как вы понимаете, уже очень-очень скоро, так что готовимся, настраиваемся, делаем приемники громче. Ну а пока небольшая разминочка. Впереди «Сиси Кетч», ансамбль «Ела» через несколько минут на «Retro FM». Я Руслан Романов, в Москве 20:47. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

сердце мое. Нам с тобой сегодня будет очень хорошо. Подойди ко мне поближе, чтоб тебя я лучше слышал. Посмотри в мои глаза, только ты, только я.

0: Иллюстрация летней безмятежности и отпускные настроения в песне Жанна Фриске едва ли кого-то могут оставить равнодушным. Впрочем, даже если вдруг в отпуске побывать пока не удалось, не стоит отчаиваться и грустить. Опять же, как поется в этой истории, можно просто улыбнуться и вспомнить, ну, хотя бы о том, что завтра пятница, за которой выходные, и это тоже не может не радовать. 21.19 в Москве. Это вечеринка Ретро-ФМ. Всем здравствуйте.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
3: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот и мы возвращаемся на вечеринку Ретро-ФМ снова и снова, а если быть точным, то ежедневно с 21 часа и до полуночи в эфире неповторимый супермикс из лучшей танцевальной музыки для вашего отличного и позитивного времяпрепровождения.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

В уникальном миксе великолепно. Глория Гейнер и музыка из категории «На века». Уверен, что такая характеристика — это не преувеличение. Да, переоценить талант великой певицы просто невозможно. Счастье, что такие шедевры есть в нашей жизни и на вечеринке Retro FM.

Вечеринка RetroFM богата на самые разные ремиксы, и у наших слушателей есть уникальная возможность услышать давно полюбившиеся хиты в интерпретациях редких, нестандартных, скажем так. Вот одна из вариаций композиции под названием «Dancing Queen» продолжает наш эфир. Не обошлось здесь без немецкого дуэта под названием «Erotic», ну и, соответственно, без группы «Абба» также, соответственно, здесь никуда. 22:20, столичное время, продолжаются танцы.

0: Московская ночь вот-вот наступит. Встречаем ее лучшей танцевальной музыкой, которая дополнит и украсит любой вариант досуга, где бы вы ни находились и чем бы ни были заняты. В мерцании огней почти ночных городов продолжается вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Кульминация и апогей любой вечеринки. Заряженные треки бельгийско-нидерландской группы To Unlimited. Максимально популярные еще в 90-х. Но в нашем случае, конечно же, это не финал. Мы танцуем, как всегда, до самой полуночи. Не расходимся.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

солнечной энергетикой по-итальянски делится с нами Пупо. Я посвящаю эту композицию ночному времени суток. Проще говоря, ночь. Так называется данная композиция. 23:20, время столичное, точное, ну практически ночь. Без малого, конечно же, а пока официально продолжается вечеринка Ретро-ФМ. Я Руслан Романов, говорю всем здравствуйте. Оставайтесь с нами.

Афона. Уникальный микс в эфире для вас, друзья, самых стойких ценителей лучшей дискотечной музыки. Пламенно приветствую. 23:34. Время точное московское. Сияет, как поется в этой композиции, в ночных лучах. Вечеринка Ретро-ФМ. Будем в этом же темпоритме двигаться далее к самой полуночи.

Всегда там, где группа «Мираж», там и самая жаркая танцевальная атмосфера. Ну а наш «Млечный путь» длиною в 3 музыкальных часа постепенно завершается. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается до полуночи ровно. Впрочем, потанцевать вы можете в любой момент времени, ведь лучшая музыка звучит для вас круглосуточно на «Ретро-ФМ». В начале нового дня здесь встречается Илью Глебова. Я, Руслан Романов, прощаюсь на сегодня. Благодарю всех, кто проводил время в нашей компании. Удачи! We'll be right back.

Никакой рекламы, никаких намеков, просто боевик ансамбля «Чемпс», посвященный известному напитку, и просто пятница началась. Ну, как так можно срастить, если охота? 0-19 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Мэйвуд, Наталья Ветлицкая, через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.

0:35 в столице. Лев Лещенко и мгновенное перемещение куда-то туда. В детство. Через пару минут Юрий Шатунов, Queen и Shaft на Ретро-ФМ.

Так вот, между прочим, и придумали каре, потому что кое-кто бегал за Наташкой, дергал за косу, Наташке надоело, она эту самую длинную косу свою чик-чирик, и каре вам, пожалуйста, придумано. 0.49, столица, дальше на Ретро-ФМ, Альбана и Рамина, Битлз, буквально через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Па-па-па-па-па. Это не просто так, понимаете, упражнение по физкультуре. Это Пула Абдул. И вопрос вопросов. Любишь ли ты меня? Вот главное, что она пытается узнать. Ну, и параллельно танцует и пританцовывает. Ну, потому что Пула Абдул изначально хореограф и танцовщица. Через пару минут на Red FM Status Quo, Айда Ведищева и Корона. Меня зовут Илья Глебов. Час 20 в Москве. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

В момент написания этой песни «Статус-кво» много спорили, друг с другом не соглашались, и, в общем, там была целая, можно сказать, война какая-то локальная. Но, поди ж ты, все закончилось совершенно мирно, совершенно суперхитом, и это, пожалуй, что самый главный хит во всей истории группы «Статус-кво». 1986 год. Дальше на Ретро-ФМ Майкл Джексон, Бонни М, Юрий Антонов. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Час 35 в Москве.

Очень четко, как всегда, Майкл Джексон отделяет черного от белого, разбирается и с теми, и с другим, и при этом задорно и танцевать можно. Прекрасно. Час 49 в столице, дальше на РТРФМ Сандра и Виа Самоцветы буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

тот самый случай, когда, что называется, основано на реальных событиях. Действительно, там был какой-то дым над водой, действительно, что-то горит.

0: Действительно, музыканты вдохновились и, собственно говоря, как выдали это вдохновение, и хорошо. То есть «Дым над водой» — это плохо, а песня «Дым над водой» — это очень даже нам нравится. 2.18 столицы, дальше на Ретро ФМ Джош Майкл, Джой и Татьяна Овсиенко через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

В синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Загадка! Попробуй-ка быстро интерпретируй, что здесь происходит, дорогой товарищ. Ничего у тебя не получится. Но на самом деле в результате просто весело. И дальше мы по этому поводу двигаемся. Владимир Кузьмин, Альфа Вилли, Скэтмен Джон. На Ретро ФМ через буквально пару минут. 2:35 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. 8.

песня Владимира Кузьмина и его же «Сибирские морозы». Это примерно в сумме 10 минут медляка. И тот самый момент, когда за 10 минут можно вообще все выяснить и порешать. То есть два медляка и дамки. 2.50 в Москве. Дальше Пол Янг и Space на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.